светло сказку. От светло сказну, а за. От светло сказну, а за же сердца. От светло сказну.